0: This is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
0: Сережа.
2: Йо. Физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
0: If you miss your motherland, you are in the right place.
2: Несе любов. Все будет нашим.

0: ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: I watch your American Hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже!

0: special for super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, йде геть скопина!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: История из жизни.

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. МС, поправьте, мы же радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
3: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи. Maybe you have

0: Vostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа! Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
0: You are listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht, сыр, вареники, сметана. I wanna send

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джем, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We're gonna own it, motherfucking city. Джем, все будет нашим. Ваши гешефты, ваши чеки.

0: Ruslan, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: It's just like home!
2: Just like home.
1: The women take advantage of you. And the police spy on you.
3: Владивосток FM.
4: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

everybody, you are listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West, which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. This is Leningrad! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: I want the American dream. I want to be fat and afraid.
1: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Some Russian hip-hop?

0: Mama's Music in Liberty City. Из Владивосток FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: this is Christina from Poland.
1: Ja uwielbiam to radio stację.
0: Vladivostok FM!
1: Vladivostok FM!
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: Now we take a quick break.
1: Йо, физкульт-привет, Liberty City. Свободный город. Встречайте русского парня. Салют всем блатным гостям, йо. We gonna own this motherfucking city. Все будет нашим.

0: Now we take a quick break.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: Hi everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя, hop, hop.

0: прекрасный день. И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: are listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, Sir, Vareniki, Smetana. I wanna send greets to my mom and village.
1: Direct from home beach.
2: Direct from home beach.
3: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
4: Some clouds moving through the area. Good time to start thinking about dying. Try homecremation.com. Julie McCafferty, Weasel Weather.
5: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков. Они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Live, Vladivostok FM, Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia, everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Особенно треснутый на зубах.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустыня.
3: Let's keep it peaceful out there. Don't give our people a bad name. No more shooting. No

0: технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
1: Давай поближе.
0: Еще ближе.
1: Приблизьтесь фолликулярно.
0: Такой близости мне недостаточно.
1: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Экстремальный Excelsior 9.
0: 9 Blades of Glory.
1: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
0: Excelsior Extreme 9.
1: Real men don't just shave their face.
2: Еще ближе.
1: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
0: It's follicle clothes for extreme glory.
1: The Excelsior Extreme 9.
3: This is Vladivostok FM. I wanted to call it Ruslana Radio, but these people don't even know that Vladivostok is next to Japan. But don't worry, I just bought the radio, so we are changing the name soon. The election is coming up, so I will get all my money back. American politicians are so cheap to buy, just like Ukraine

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
3: Let's keep it peaceful out there. Don't give our people a bad name.

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
1: You are listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht, сыр, вареники, сметана. I wanna send greets to my

0: этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Хорн. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? The Horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: Music in Liberty City.

0: живу.
1: This is Ruslana and these are the wild energy.
2: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

0: everybody, this is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop, yeah! Hey everybody, this is Marrakesh for you.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hey, everybody! You are listening to Vladivostok FM. Music from the East here in the West. Which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far east, it's virtually west. You see, the earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke. The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion. This

0: и эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: пошел, не думая себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
1: Hey, you may not have heard Ukraine hip-hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't rap about toilet paper or money. We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard